Не. Мы мощь. А янг я хуй, а янг мэль. Ай, я мудар. Лешот кэн дэнава. Дэн, лешот кэн ай вааш. Карашаш я. Лешот кэн ай вааш. А янг я хуй, а янг.